0: Привіт.
1: Мархаба.
2: Меса аль-хайр.
0: Bienvenidos a Radio Blau.
1: Wa ahlan wa sahlan bikum.
3: Wir sprechen in unserem Programm über alles.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
4: Projekto Echo Leipzig.
3: صدى.
5: Echo.
6: Всем привет! Мы сегодня в студии с Тамарой. Привет, Тамара.
7: Привет, Коля.
6: И мы сегодня поговорим о том, как вообще можно делать радио. Насколько это просто, насколько это удобно, насколько это интересно. Правда?
7: И главное, просто было бы главное желание.
6: Да, абсолютно верно. Тамара, расскажи, пожалуйста, как вы вообще попала сюда, на Радио Блау? Вообще нравится тебе, что ты делаешь и так далее?
7: Да, история попадания моего на Радио Блау, она достаточно прозаична. Я когда-то посещала и посещаю Шпрах-кафе на Дрезденштрассе в Лейпциге. И к нам как-то пришла Алина и предложила, если кому-то интересно, прийти, рассказать, что-то сделать. Но тогда было немного непонятно, о чем речь, вообще, что это из себя представляет. Свободное радио, доступ к нему не ограничен, можно делать в рамках законного все что угодно, и это только поощряется. Она предложила, и в тот момент, насколько я помню, она еще делала какой-то проект, был с сирийскими женщинами, что-то про кухню, что-то про готовку. Вот. И мы встретились, она мне подробнее рассказала, спросила, интересно ли мне это. Мне было интересно. Вот. И вот таким вот образом я, познакомившись случайно совершенно с Алиной, попала на радио. И да, мне это действительно очень интересно. Это абсолютно новое для меня. У меня нет никакого ни образования в этой сфере, ни опыта не было до того момента, как я сюда пришла и сделала свою первую передачу. Мы обсуждали этот момент. Чем заинтересовала такая возможность, что есть такой вот шанс рассказать о чем-то важном, о чем-то интересном, о чем люди, которые вот в повседневной жизни живут, да, там занятыми своими проблемами, заботами какими-то, вот какую-то информацию новую они узнать не могут. А так едут в машине, включили, возможно, что-то, послушали, они такие: о, что-то новенькое, что-то интересное, почему бы и нет. Вот на тот момент это было важно, это было актуально, вот, и что было важно для меня, я спрашивала Алины, нет никаких там ограничений, там, по какому-то национальному признаку, что можно говорить об этом, но нельзя говорить об этом. Она сказала: нет, абсолютно, главное, никакой рекламы. Вот. А говорить можно обо всем, о том, что важно, о том, что происходит в мире. Поэтому мы с ней в этом плане очень быстро сошлись.
6: Можно говорить обо всем, что не противоречит нашему уставу. Но на самом деле это такие вещи, о которых мы еще поговорим. Там ничего такого страшного нет. То есть это абсолютно понятные штуки, о которых просто даже в нормальном обществе, наверное, говорить неприлично.
7: Безусловно, да.
6: И насколько я знаю, ты жила в Украине, но у тебя есть армянские корни. Ты говоришь по-армянски, конечно же, все знают наши слушатели, потому что ты регулярно делаешь программы на армянском языке, новости и так далее. Правильно?
7: Абсолютно правильно, да. У меня не только армянские корни, я просто этническая армянка, которая всю жизнь жила в Украине, и в силу чудовищных обстоятельств, которые произошли в нашей стране, мы вынуждены были и оказались там, где мы сейчас есть. Вот, поэтому армянская передача, вот эти вот новости, это опять-таки что-то новое, что-то интересное, потому что, к сожалению, я считаю, что мой армянский, он далек от идеала, от той степени владения, которым я могу говорить, обсуждать на русском языке, на украинском языке. Вот, поэтому это вызов, это что-то новое и интересное лично для меня. Потому что армянский язык на таком высоком уровне, на котором говорят там дикторы на телевидении, это нечто недостижимое. Поэтому я стараюсь адаптировать этот момент и Надеюсь, не все так плохо звучит в эфире, как мне кажется, каждый раз, когда я их записываю, эти новости.
6: Я в этом уверен. И на самом деле вот этот языковой вопрос, что касается твоего армянского языка, можно сравнить с немецким языком для всех участников нашей редакции «Эхо Лейпциг», потому что большинство из нас, да, практически все, ну, за исключением, наверное, там, этнических немцев, действительно говорят и по-немецки, далеко не на таком высоком уровне. Но, тем не менее, это, опять же, для мотивации людей, которые, наверное, хотят что-то делать на радио, даже без идеального или даже хорошего знания немецкого, или даже вообще без знания немецкого языка, можно делать свои программы на радио Blau. И это не так сложно.
7: Да, и что действительно замечательно, что это все приветствуется. И вот ты правильно заметил, не все владеют немецким языком, но хотелось бы отметить, что мы при этом всем прекрасно коммуницируем и друг друга понимаем. Это вот этот момент, он не перестает меня удивлять вот на протяжении вот практически уже 4 лет, когда люди абсолютно из разных культур, с разными знаниями и уровнями иностранного языка, иногда даже без него, но всегда находят между собой общий язык.
6: И вот эта вещь, которую ты только что озвучила, это то, о чем я хотел сказать. Я на самом деле, наверное, не представился вначале. Меня зовут Николай, я на Радио Блау с 23-го года, с 2023-го. Несмотря на то, что у меня, например, там, в отличие от Тамары, достаточно большой опыт работы на радио, на телевидении, я почти всю свою жизнь проработал в сфере медиа на разных позициях и имею определенный опыт, достаточно большой, но попав сюда на свободное радио, на радио Blau, я могу сказать, что несмотря на мой достаточно большой опыт, для меня это абсолютно как новый вызов. И вот эта фишка о том, как можно коммуницировать с людьми абсолютно разных культур, с, ну, так сказать, ограниченным знанием языка или неполным знанием какого-то одного языка, то есть когда мы собираемся большими достаточно группами, и бывает такое, что внутри этой группы нет одного языка, на котором, например, говорят все или понимают все, но тем не менее получается делать совместные программы. Для меня это тоже достаточно, я говорю, большой вызов, и это, наверное, одна из самых главных фишек, что меня привлекает в работе здесь на радио. И возвращаясь к вообще к теме о том, что такое свободное радио, мы попробуем сегодня об этом рассказать. Может, это будет долго, но я надеюсь, будет не скучно.
7: Да, надеюсь, это будет интересно нам, нашим слушателям.
6: Да, я тебя попрошу, Тамара, если я что-то забываю, сразу ты мне напоминай. Можешь меня перебивать.
7: Конечно, хорошо.
6: Все-таки, да, что такое свободное радио, что такое Freies Radio? В Германии существуют своего рода три разных видов медиа. Это коммерческие, то есть это, например, если мы говорим только про радио, это, например, коммерческие радиостанции или телеканалы. Это общественное радио или телеканалы. Это речь идет о, если это идет о телевидении или там радио, это, например, МДР, НДР, АРД, то есть вот это большое немецкое общественное телевидение и радио. Условно и проще говоря, ни для кого не секрет, что каждое немецкое домохозяйство платит налог на телевидение и радио.
7: Независимо от того, пользуются им или нет.
6: Абсолютно, да. И именно благодаря этому налогу существует общественное радио и телевидение. Тем не менее, что реклама тоже там есть дополнительно. Это дополнительный источник финансирования. Но тем не менее, за счет этих налогов тоже существует эта достаточно большая профессиональная структура. А также есть как третий вид, третья власть своего рода, это свободные вещатели, в том числе вот свободное радио, радио Blau. Это полностью некоммерческая структура, структура, которая не предназначена для получения прибыли, следовательно, никакого коммерческого проявления, никакой рекламы, скрытой, не скрытой, спонсорства и так далее у нас
7: нет. Предвзятости никакой нет.
6: Следовательно, нет предвзятости. Конечно, есть свои и, наверное, определенные недостатки в этом, потому что, к сожалению...
7: Не все так гладко.
6: Да, к сожалению, не всегда хватает финансирования на все, но как бы это уже немножечко другая история. Но цель вот этих медиа, свободных медиа, Для чего они вообще существуют в демократическом обществе? А существуют они в первую очередь для того, чтобы представлять интересы той аудитории, интересы которой не представлены во всех остальных других медиа. Потому что мы прекрасно понимаем, что коммерческие телеканалы, радиостанции, любые медиаструктуры, они в первую очередь это бизнес, да, и они рассчитаны на получение прибыли, следовательно, на массовость, определенную массовость. Но наше общество, оно очень разнообразное. И разнообразие проявляется во многих вещах, как в языке, так и в культуре, так и в каких-то интересах, в мировоззрении и других всяких вещах. И люди, которые находятся в так называемых меньшинствах, как правило, не могут высказать полноценно свое мнение, или их голос может быть просто потерян и не услышан за счет того, что, возможно, у них нет такой массовости, или их голос не настолько силен в других средствах массовой информации, в том числе и общественных тоже. Поэтому здесь, на свободных медиаресурсах, на свободном радио, есть действительно возможность проявить себя, представить какие-то другие мысли, другие точки зрения, просто реализовать себя. Да, в первую очередь, это, конечно же, хобби для людей, но без хобби тоже жить бы не была бы такой, какая она у нас есть. Вот, следовательно, и эти медиа настолько разнообразны, потому что не преследую какой-то коммерческой составляющей, какое-то получение прибыли.
7: Это дает свободу?
6: Да.
7: Самовыражение для людей,
6: верно,
7: которые, да, вот, оказались в этих сложных жизненных обстоятельствах. И эта возможность высказаться, донести информацию со своей точки зрения, она, безусловно, очень важна.
6: Да, конечно же, радио свободное, но тем не менее, мы немножко уже начали об этом говорить. Все равно ограничения есть, как и в любом нормальном обществе. Потому что есть, да, есть конституция, есть закон. И, само собой, любые антизаконные, антиконституционные проявления, они запрещены, как запрещены не только на радио, как они запрещены просто в обществе, да, в повседневном каком-то. Следовательно, я уже говорил об этом, и мы с тобой говорили о том, что на радио, на свободном радио можно делать все, что не противоречит уставу. Устав Радио Блау можно, во-первых, скачать на нашем сайте. Он есть и доступен даже в переводах на многих языках. Вы можете прочитать на родном языке, хотя я думаю, что сейчас не проблема и перевести его просто в интернете. Но, опять же, говорю, можно прочитать с профессиональным переводом на свой язык. Если коротко говоря о том, что у нас не разрешено, то достаточно понятные вещи. То есть какие-то крайне правые проявления, призывы к насилию, к нарушению конституционного строя. У нас запрещена любая форма дискриминации людей. В этом и сущность радио, да, мы настолько разнообразны здесь. Да, ты можешь быть не согласен с кем-то, ты можешь дискутировать, и это наоборот только приветствуется, но ты не должен оскорблять и обижать других людей, которые, может быть, не выглядят не так, как ты, говорят не так, как ты, или думают не так, как ты. Это вот такие основные вещи, которые у нас запрещены. У нас запрещены распространение так называемых фейк-ньюс, потому что мы все знаем, к чему, по сути, дальше это приводит.
7: Это очень важно, действительно.
6: Да, потому что мы все-таки медиа, и медиа, как и любое, как и социальные сети, как и телевидение, как и газеты, как и интернет, это источник информации. И люди к этому прислушиваются, так или иначе. Поэтому распространение заведомо ложной информации тоже противоречит нашему уставу. Мы против этого. Всякие теории заговора и всякие вот такие вещи, которые, ну, скажем так, не приняты, они тоже у нас запрещены. И если вдруг возникает сомнение, например, у кого-либо о том, что был ли нарушен устав в эфире, для этого у нас существует так называемый Vollversammlung, то есть это общее собрание, на которые могут прийти не только члены нашего Ферайна, не только люди, которые делают программы. Может прийти абсолютно любой человек, если ему интересно, посмотреть, как работает наше радио, как люди дискутируют между собой. Он проходит каждый первый вторник в 19 часов. Пожалуйста, любой может прийти. И если действительно возникает вопрос о том, что, например, в какой-то передаче была какая-то тема, которая, возможно, противоречила нашему уставу, этот вопрос выносится на это собрание. И общим коллективным решением всех людей, которые приходят, например, обсуждается, действительно ли это так или это не так. Если это было, то человек, который делал эту программу, ставится в известность. Конечно, в первую очередь, опять же, здесь никто никого сразу не наказывает, никто по рукам не бьет. Самое главное, чтобы человек, который это сделал, он сам понял, что, наверное, этого делать не стоит.
7: А вот мне интересно, прецеденты были уже?
6: Ну, Радио Блау, во-первых, существует больше 30 лет, и бывали, скажем так, некоторые спорные моменты, но, насколько я знаю, практически все спорные моменты были улажены на первом шаге, да, на первой стадии. Uh-huh. То есть люди, которые это сделали, ну, они, может быть, что-то не поняли, или, может, ведь иногда, особенно когда идет, например, передача в прямом эфире, иногда происходят какие-то вещи, или твой партнер, которого ты пригласил, например, на интервью, может что-то высказать, и ты это потом не можешь вырезать, да? Ты можешь быть не согласен. Но если человек это понимает, что это спорный вопрос, и лучше, наверное, этого не делать, или это действительно даже не спорно, это понятно, что здесь было какое-то нарушение, но человек это осознает и понимает, то супер. Ну, насколько по моему опыту, чаще всего это вот именно заканчивалось на таком этапе. Но это происходит крайне редко, я сразу могу сказать.
7: Да.
6: То есть, в принципе, люди сами понимают.
7: Да, все осведомлены, все... Знаешь, что самое интересное? Что вот у меня сложилось впечатление, что вот на такое свободное радио, и в том числе на наше радио Блау, приходят люди с какими-то плюс-минус одинаковыми ценностями и понятиями того, что принято, что не принято, что делать нельзя, что допустимо, а что нет. И поэтому изначально разногласия такого характера не возникает. Ну, вот это мое мнение такое сложилось.
6: Да, абсолютно верно. У меня тоже, кстати, потому что я не думаю, что сюда приходят люди, которые цель стоит продвижение каких-то непонятных там фейк-ньюс, да, теорий заговора или еще каких-то вещей для того, чтобы манипулировать людьми, манипулировать точкой зрения в определенных интересах.
7: Да.
6: Вот. Поэтому для этого и существует наше свободное радио, для того, чтобы наоборот, этому противодействовать. То, что иногда людям приносит деньги, здесь это деньги не приносят. Поэтому здесь есть возможность высказать свое мнение. И говоря о том, что вот мы сейчас ведем подкаст, например, да, там на русском языке, у нас есть очень много программ, которые мы делаем на абсолютно разных языках, в рамках многоязычных редакций, в рамках других редакций. Я не помню, считали мы или нет, вообще сколько различных языков, это, наверное, тяжело посчитать, сколько различных языков прозвучало в эфире Радио Блау за все 30 лет. Ну, наверное, практически все, которые существуют на планете.
7: Вот это, кстати, очень хороший вопрос. Мне было бы интересно узнать результаты такого небольшого исследования.
6: Да, но на самом деле это очень легко проверить. Можно включить радио в любой момент, послушать его определенный промежуток времени, и так или иначе ты услышишь. Кроме того, что разные языки, в том числе и абсолютно различную музыку, абсолютно разных жанров, разных культур, таких направлений, когда, откровенно говоря, ты иногда думаешь, а вообще музыка ли это?
7: Просто в повседневной жизни, вот мы снова возвращаемся к тому, что у нас иногда не бывает даже возможности каким-то образом узнать о чем-то новом. И поэтому это прекрасная возможность с музыкой познакомиться, какие-то культурные события, праздники, мероприятия, которые происходят у всех тех общин, которые живут в Лейпциге, узнать, возможно, даже поучаствовать, поэтому... Прекрасно, я считаю.
6: Да, и как раз заговорив о разнообразности нашей, мы, наверное, пришли к такому вопросу, как приходит идея, что можно делать, какие программы можно делать. И я думаю, что проще всего, наверное, говорить об этом на конкретных примерах. Вот ты, например, что ты можешь, ну не то что посоветовать, а по своему опыту сказать. Угу. Вот ты, у тебя не было, ну, своего рода опыта на радио, да? Но при этом ты делаешь передачи. Что конкретно ты делаешь, что тебе запомнилось?
7: Идеи, они нас окружают, и они всегда возникают из того, что волнует тебя вот в этом моменте в каком-то. Я помню, когда зимой 24-го года мы познакомились впервые с Алиной, меня очень волновала блокада армянского Арцаха, которая продолжалась в течение там, 9 месяцев. Она началась в декабре там, 23-го года и очень трагически закончилась войной в сентябре 24-го года. И мне хотелось каким-то образом ознакомить людей с этим вопросом, с этой темой, потому что европейцы, им достаточно сложно представить, что такие ужасы могут происходить вот сейчас. Они такие, когда я об этом рассказывала, там, в шпрах-кафе каким-то знакомым, они не могли в это поверить. Ну, как? В смысле, какая блокада? Что значит, у людей нет элементарно, извините, туалетной бумаги, зубной пасты и кофе, а для детей нет лекарств и памперсов? Они такие, не может такого быть? Я говорю, может. Вот такое вот происходило. Вот этот момент был очень важен и хотелось о чем-то рассказать. Потом в один из дней меня армянская община местная, она пригласила меня на празднование юбилея армянского поэта Паруэра Севака. Вот. И я подумала, почему бы не сходить, не пообщаться с людьми, узнать их мнение по вопросам поэзии, по вопросам того, как долго они живут в Германии, как долго они здесь интегрировались, как сложно им было. Вот. Ну, я пришла, взяла микрофон у Алины под роспись, сходила на это мероприятие. Ну, было достаточно интересно, читали стихи в переводе, в том числе и на немецкий. И получилась такая какая-то живая, интересная, на мой взгляд, передача. И кто-то что-то новое узнал про Паруэра Севака, и стало известно, что армяне живут здесь, в Германии, достаточно интегрированы в местное общество. И это как будто бы ситуация вин-вин. Кто-то узнает что-то про новое про людей, которые окружают и которые живут рядом с немцами, но возможности чуть глубже познакомиться с их культурой у них нет. А вот тут радиопередачи, они такие, почему бы и нет, я послушаю, мало ли вдруг. Вот, поэтому потом еще была передача про, ну, эта тема, которая, мне кажется, наболевшая и касается всех, это недостаток врачей в Германии. Вот, сложности получения того же термина или вот просто встать на учет к врачу, к новому. А вот в шпрах-кафе, которое я посещала, было очень много сирийских врачей, которые приезжали сюда за подтверждением диплома и потом благополучно все трудоустраивались. И я подумала, почему бы не сделать передачу об этом. И я поговорила с несколькими ребятами, которые здесь живут уже достаточно давно, которые там интегрировались, адаптировались, выучили язык до уровня C1, сдали экзамен, подтвердили свой диплом. Я поговорила с немецким доктором, который в том же шпрах

0: вы видите в жизни, все может быть, все может стать темой для какой-то передачи вашей.
1: Абсолютно верно. Я от себя скажу, что я координирую здесь нашу редакцию многоязычную. Я для себя открыл очень много нового. И мне интересно узнать о разных культурах. И часто бывает, я могу даже не понимать язык, на котором наши редакторы делают передачу. Но есть такой универсальный язык, например, как музыка, которая тоже очень о многом говорит. Я для себя открыл очень много новых вещей. Например, я часто привожу пример. У нас есть наш один редактор, он из Мьянмы страны. Я для многих это своего рода terra incognita, то есть страна, которую многие даже на карте могут не показать. Но при этом настолько интересна культура, когда тебе рассказывают про какой-то фестиваль, например, да, или ты слушаешь музыку и понимаешь, насколько эта музыка запоминается. Я после того, как мы там сделали одну программу, смонтировали, мне несколько песен просто зашло в голову, да, и ты ходишь их...
0: Напеваешь,
1: да.
0: Зная языка.
1: Вообще не зная языка. И казалось бы, ну люди абсолютно другая культура. Но тем не менее, музыка точно так же нравится представителю абсолютно другой культуры. И по поводу идей, например, вот я уже заговорил, например, про Мьянму, про Цао, нашего редактора. Как приходят идеи? На самом деле идея программы может прийти очень часто спонтанно. И я часто говорю людям, которые приходят к нам, которые хотят делать радио, но это достаточно часто первый вопрос возникает у очень многих. Мы хотим, нам интересно, но я не знаю, с чего начать. Я не знаю, что можно было бы делать. Простой пример, который я могу привести, это, хорошо, о чем ты последний раз говорил со своими друзьями, например, на кухне, или о чем, вот, не знаю, вы там встречались, жарили сосиски, пили пиво, о чем вы говорили? У вас была какая-то тема для разговоров, и, наверное, эта тема была интересна вам.
0: Разве они говорили?
1: Да. Значит, вы можете об этом говорить. И пример с Цао и с Мьянмой, когда мне просто, нам было интересно, например, так называемый водный фестиваль Wasserfest, это, я так понимаю, это своего рода, это очень большой праздник национальный в Мьянме. Можно привести, например, аналог, наверное, там Рождества или Нового года, что-то такое. И
0: интересно.
1: Он стал просто рассказывать нам, просто в беседе, на нашей встрече о том, как это все происходит. И в какой-то момент, когда еще разговор не так далеко зашел, я говорю, слушайте, а давайте мы сейчас перейдем в студию, включим микрофон. И мы это сделали. И получилась одна из самых лучших программ. Человек, который просто рассказывал, у человека горели глаза, он рассказывал нам о своей культуре, мы задавали вопросы, потому что было действительно интересно. Это было на английском языке, хоть, ну, возможно, на ломаном, так называемом, английском языке, потому что не все хорошо говорят, но хотя бы пару вопросов с переводчиком можно поставить. Мы поставили песни, которые ассоциируются с этим фестивалем, не только народные, но и современные, потому что праздник имеет огромную историю. И вот это простой пример, как получается просто и элементарно программы. Со своей стороны я, например, тоже могу привести пример про украинскую мелодию «Щедрый», которую знают все во всем мире. Достаточно известная мелодия, напев, но далеко не все знают, что предысторию этой композиции, что это на самом деле украинская песня, да, кто ее написал, как она была написана. И идея о том, что, наверное, возможно, это даже не одна такая композиция есть, которая пришла из украинской культуры на протяжении последних там более чем 100 лет в европейскую. Она трансформировалась, и потратив немножечко времени в интернете, я почитал об этом, мне стало интересно, после этого я стал искать сами эти композиции, и тоже, например, за какой-то очень короткий промежуток времени появилась идея сделать программу об украинской музыке, которая стала популярна во всем мире, и таких песен было достаточно много, проиграв их, сравнив их с какими-то вещами, которые были исполнены даже в джазовом стиле в Соединенных Штатах Америки, но предыстория была украинские народные мотивы. И я был удивлен, что эта программа, которую просто мы выпустили вот в эфир, она сразу моментально получила и фидбэк. Просто от немецких слушателей, когда у нас были телефонные звонки, люди спрашивали, звонили, ой, а что это за композиция играет? Почему до этого мы слышали что-то на непонятном языке, а тут похожая всемирно известная песня? Это тоже такой простой пример.
0: Да, я помню эту твою передачу, здорово. И еще мне очень понравилась твоя передача. Ты сделал вот такую вот нарезку про Скрябина.
1: Да.
0: Это было просто потрясающе. До такой степени это легко, непринужденно. Ну, мне очень понравилось, да.
1: Опять же, есть программы, на которые ты тратишь немножко больше времени, особенно.

0: особенно если ты хочешь использовать много всяких звуков дополнительных и так далее, потому что уходит время на поиск, на монтаж и так далее. Некоторые программы делаются спонтанно. Ты просто можешь включить микрофон, ну и все идет. Или, например, могут быть идеями и темами для программ те темы и те какие-то вещи, которыми ты интересуешься, которые интересны для тебя, но ты, например, недосконально это знаешь, потому что как таковые интервью или когда ты приглашаешь гостя в студии, и это тоже возможно, и это приветствуется, то гость приглашается для того, чтобы ты, как ведущий, тоже узнал что-то новое, то, что тебе интересно. И гость, или, как можно сказать, эксперт, да, своего рода в этой области, он тебе расскажет более подробно о какой-то теме. Поэтому это тоже как вариант. То, что тебе интересно, то, что тебе хотелось бы знать, узнать от другого человека. Есть повод пригласить более осведомленного человека. Это может быть на самом деле кто угодно. Это не обязательно какой-то суперпопулярный, там, суперзвезда и так далее. Но человек, который немножечко больше знает. Таким образом рождается интервью или таким образом может рождаться формат подкаста, когда ты обсуждаешь какую-то тему, которая тебе интересна. Но, как мы об этом говорили, я считаю действительно важным, чтобы это было в первую очередь нравилось тебе.
1: Безусловно, это же еще один шанс заняться собственным саморазвитием и узнать что-то новое, то, в чем ты не эксперт. Вот ты говорил о том, как рождаются идеи, вот о чем вы говорили, когда грилили. Люди зачастую, мне кажется, боятся того, что тема, которая интересна им, может быть, неинтересно окружающим. И они думают, ну, кому это надо, почему мы будем на это тратить время, для чего, зачем. Но, опять-таки, если ты не попробуешь, ты не узнаешь.
0: Абсолютно верно.
1: Да, это всегда какое-то преодоление собственных незнаний, собственного какого-то невежества даже, признаться в себе в том, что вот в этом я не силен. Об этом я не могу говорить, поэтому мне нужен кто-то, кто бы разъяснил этот вопрос лично для меня и для наших слушателей. Поэтому это все обязательно необходимо пробовать и делать, и самое главное, не бояться, потому что свободное радио тем и хорошо, что вот оно дает эту свободу, но опять-таки зачастую люди не знают, что делать с этой свободой. Вот такое разнообразие тем, выбора, и люди теряются. И, возможно, вот в некоторых моментах их надо направить, им надо подсказать, что вот если тебе эта тема интересна, ею можно попробовать заняться, ее можно попробовать осветить с этой стороны, и преподнести ее людям таким образом, чтобы она их заинтересовала. Вот в этом, наверное, и задача редакторов, которые уже более опытные.
0: Да, я с тобой полностью согласен, потому что сама тема свободного радио — это не только источник вещания, да, это не только радиостанция, это сообщество. И люди, которые приходят сюда, они и думают о том, что да, наверное, это никому не интересно, то, что я думаю. Для этого и существует свободное радио, для того, чтобы найти, возможно, единомышленников каких-то или заинтересовать других людей, которым, может быть, это действительно сейчас неинтересно. И на самом деле неважно, вас слушает 1000 человек, 100 тысяч человек или один, или двое. Если ты нашел единомышленника, возможно, сейчас одного, это уже супер. И ты правильно тоже сказала о том, что для многих это становится барьером, потому что вроде есть желание, и ты хочешь делать, но ты пока не знаешь, о чем говорить. И мы это тоже все обсуждаем. Здесь нету принуждения. Если у тебя есть желание делать радио, но ты пока еще не определился, или тебе нужен просто совет человека, который, например, либо профессионал, либо даже не профессионал, достаточно долго что-то делает, и у него, ну, он больше знает, больше понимает. Это тоже все приветствуется, и это не проблема. Если у тебя есть страх перед техникой, основная часть людей работает в студии сами. То есть не только ты стоишь перед микрофоном, но выполняешь технические задачи. Это, опять же, совсем не сложно. Тебе нужно будет там, например, записать, смонтировать и сделать готовую передачу. В этом тоже помогаем мы друг другу. Это несложно. И если, опять же, про идеи, если тебе нужна идея, какой-то толчок или, возможно, просто совет, для этого существуют редакторы, здесь существует редакция, здесь существует бюро. Просто ты можешь прийти и сказать, я хочу делать, но я пока не знаю, что. Мы сами вместе можем сесть и найти идеи, о которых мы можем поговорить, чтобы это было в первую очередь интересно для того человека, который это делает, ну и, возможно, для кого-то еще.
1: И я больше чем уверена, что людям, которым это будет интересно, будет больше, чем один. Потому что мы даже не можем представить себе, насколько многообразно вот то общество людей, которые заинтересованы в том, что, в чем заинтересован, допустим, лично ты или я, или кто-то, кто будет делать передачу о том, что ему интересно. Просто надо пробовать.
0: Абсолютно верно. Потому что далеко не все, что кажется, есть на самом деле.
1: Безусловно.
0: И вот мы заговорили о том, что люди, которые делают здесь программу, они делают полностью, то есть весь, так сказать, производственный цикл делается самостоятельно, начиная от поиска идеи до, собственно говоря, записи самой программы. Но для некоторых людей может это показаться сложно, но это абсолютно не сложно. Например, мы даем регулярно воркшопы. Есть воркшоп «Первая доза Блау». Это воркшоп, на котором мы рассказываем общие вещи, что такое в свободное радио, как это все функционирует, как весь этот процесс от нахождения идеи до воплощения этой идеи, так и воркшоп технический, на котором мы рассказываем и показываем, как работать с техникой. То есть, условно говоря, у нас есть три студии, они выглядят абсолютно по-разному, но по функционалу они одинаковые. Две студии — это цифровые, одна студия аналоговая, несмотря на то, что, возможно, некоторые приборы, как микшерский пульт или еще определенные там проигрыватели, они выглядят немножечко уже в формате музея, но, тем не менее, это все функционирует. И это тоже как пример трансформации медиавещания на протяжении вот этих всех лет. Две студии, я уже сказал, цифровые. В каждой студии, вот мы сейчас тоже находимся в студии, я могу просто описать, что мы видим перед собой и как это все работает. Это, конечно же, самое главное, как сердце любой студии, радиостанции, это микшерский пульт. Микшерский пульт — это тот прибор, который все возможные источники звука, которые нужны для программы, это может быть вот сейчас наши голоса, да, мы работаем на два микрофона, передо мной стоят три компьютера, с одного компьютера мы можем, например, проиграть музыкальную композицию, мы можем проиграть какой-то джингл определенный, да, то есть вот перебивки, заставки, которые мы называем джинглами, какие-то звуки небольшие, либо использовать какую-то уже запись, которая была раньше записана и смонтирована в рамках программы прямого эфира, либо мы, например, хотим два или три звука использовать одновременно, например, на разном уровне, что-то должно быть громче, что-то должно быть тише. Простой пример, да, когда есть передачи, когда под голос подкладывается определенная мелодия, бэкграунд, и понятно, что эта мелодия не должна звучать громче, чем голос, она должна звучать тише для того, чтобы не перебивать, но тем не менее это должно быть все одновременно. Все эти вещи регулируются на микшерском пульте. Каждому источнику принадлежит свой фейдер. Ты можешь абсолютно свободно, как... Я даже не знаю, с чем это можно сравнить.
1: Сложно сказать, но это просто какой-то
0: это просто
1: пульт управления космической станцией.
0: Нет, нет, все выглядит...
1: Все намного проще, конечно.
0: Проще.
1: И знаешь, что еще интересно? Вот свободное радио и работа на нем, она дает возможность развеять мифы того, что это могут делать только люди, которые специально для этого учились. Раньше казалось, вот очень-очень это все сложно, так долго все делать. На самом деле, когда ты начинаешь этим заниматься, втягиваешься в процесс, все становится ясно, понятно и уже кажется не таким сложным.
0: Да, и я уже сказал, что, как правило, одного этого воркшопа на протяжении там нескольких часов достаточно для того, чтобы понять общие принципы работы. А само собой, ты можешь не все запомнить сразу же, но для этого, опять же, существуют всегда люди, которые тебе подойдут и помогут, если ты что-то забыл или...
1: Подтверждаю.
0: Да. Спасибо. И просто покажут, лишний раз напомнят. В этом ничего страшного, никто никого ни за что не ругает. Наоборот, это приветствуется. Лучше лишний раз спросить. Потому что, например, опять же, не нужно бояться, но вот передо мной сейчас мишпульт, да, на котором есть разные источники. Вот мы в студии, так называемой студии 2 сейчас. Здесь находятся 4 микрофона. Мы вдвоем мы работаем на 2, но есть еще 2 микрофона. Если кто-то к нам присоединится, мы включим, например, их. Либо мы можем поиграть какую-то музыку, либо джингл, либо другие программы. Вариантов много. Мы можем провести телефонное интервью, позвонить кому-то, например, через Zoom или через видеоконференцию, либо просто по телефону. Здесь стоит так называемый гибрид. Это как телефонный аппарат практически. Он просто выглядит немножко по-другому. Если мы наберем здесь вот цифрами телефонный номер, на пульте выведем фейдер наверх, то мы сможем таким образом провести телефонное интервью.
1: А мы как-то с собой так и делали.
0: Да, абсолютно верно.
1: У нас было интервью с армянской писательницей Нариной Абгарян, и у нас возникли какие-то технические сложности, и мы просто связались с ней по телефону и записали весь наш разговор вот так вот, непринужденно, легко и...
0: Да, просто. Да, это можно, я же говорю, можно делать через интернет, можно делать по телефону, все возможно, в зависимости там от соединения может быть качество лучше или хуже. Дальше на пульте, на каждом межпульте есть такая кнопка, вот с которой нужно быть немножко аккуратно, но это кнопочка «On Air». Все понимают, что это кнопочка эфира. И если бы вы сейчас в любой момент эту кнопочку нажать, то ты сразу же выходишь в прямой эфир, и тебя сразу же услышат весь Лейпциг
1: и его окрестности.
0: Поэтому студию можно использовать по-разному. Студию можно использовать, как я уже сказал, для прямого эфира. И у нас есть много программ, которые выходят, как правило, в прямом эфире. Например, программа «Актуэль» каждый вечер с понедельника по пятницу в 7 часов вечера. Это локальные новости, анонсы и так далее. Как правило, она выходит всегда в прямом эфире. Есть программы, большое количество программ, которые записываются заранее и монтируются заранее. Но, я же сказал, можно в прямом эфире, можно записывать заранее. Поэтому если происходит запись какой-то программы, которая сейчас не должна выйти в эфир, нужно обратить внимание и все-таки не нажать случайно кнопочку «On Air». Что произойдет, если ты ее нажмешь? Ну, об этом мы можем сделать отдельный подкаст. В общем-то, опять же, ничего страшного. Быстро.
1: Но звездой локального уровня стать можно.
0: Да, но есть другие способы для этого, более лучшие. Опять же, мы сейчас сидим в наушниках. Наушники мы используем для того, чтобы слышать, не только себя слышать, потому что мы как бы вроде и так себя слышим и без наушников, но наушники позволяют контролировать звук того, что услышит слушатель. Потому что если в первую очередь используется несколько источников звука одновременно, очень тяжело без наушника, например, проконтролировать уровень звуков из других источников, как, например, подкладка музыки или еще что-то. В наушниках ты реально слышишь, что происходит. Ты реально можешь услышать даже свой голос, понять, насколько уровень соответствует, либо он очень тихий, либо он очень громкий, либо ты забыл, немножко говоришь в сторону, и тебя просто физически люди стали плохо слышать. То есть наушники, они очень хороши для контроля. Кроме наушников, есть в каждой студии мониторы. Это такие динамики большие, которые висят. Их можно использовать только в тот момент, когда микрофоны выключены. Потому что если при включенных микрофонах заработают динамики, из которых будет идти тот же звук, который идет в микрофон, то будет возникать так называемая накладка одного звука на другой. И в эфире слушатели...
1: Эхо такое, да?
0: Либо эхо, либо это вообще будет сильный писк и шум. Зацикленный. Поэтому вся техника, все студии настроены таким образом, что при включении микрофона мониторы автоматически выключаются. Угу. Но, например, если идет какая-то музыкальная программа или ведущий о чем-то поговорил, после этого пошла там музыка или какое-то записанное интервью, то есть микрофоны дальше не нужны, и ты можешь не стоять в наушниках, ты снимаешь наушники, включаются мониторы, и ты слышишь все, что происходит у тебя сейчас в эфире или во время записи программы через колонки, которые висят здесь. То есть в этот момент наушники не нужны. Но как только включается микрофон, и включаешь наушники и слушаешь, что происходит в эфире не через мониторы. Потом каждая студия имеет три компьютера. Я уже говорил, перед нами есть три компьютера. Три компьютера используются для... Один из них называется «Интернет». Только один компьютер в студии имеет доступ к интернету. Ты можешь использовать для ведения программы, если нужно читать какой-то текст, найти быструю информацию. Иногда даже проиграть какую-то мелодию из интернета. Это тоже возможно у нас. Есть компьютер-музик. В компьютер-музик стоит программное обеспечение для вещания. Потому что практически все радиостанции используют для вещания определенный софтвер. Свое программное обеспечение. Оно позволяет делать практически то же, что делает межпульт, но на более высоком уровне. То есть, например, для программы, в которых используется много джинглов, много разных перебивок, коротких звуков, эта программа позволяет их сортировать, разложить в правильном порядке, и ты достаточно быстро имеешь доступ к разному рода звукам, джинглам, перебивкам. Либо, если у тебя есть сформированный плейлист, например, из определенных там песен, музыки, которые ты хочешь проиграть в определенном порядке, либо ты этот порядок можешь спонтанно заменить, если пришла какая-то идея. Это очень легко делать именно в этой программе. Для этого, собственно, программа это и существует. И третий компьютер, это, как называемый, шнит-компьютер, он существует для записи. То есть, если программа идет в прямом эфире, то, в принципе, он не нужен, потому что вся программа идет в прямой эфир, слушатели и так это слышат, а весь эфир у нас автоматически записывается 24 часа в сутки. По законодательству это необходимо, ну и как бы для нас тоже, для того, что для нашего архива. Но если мы делаем какую-то программу, записываем ее заранее, эта программа не в прямом эфире, и мы потом хотим эту запись дальше обработать, дальше с ней работать, монтировать, что-то вырезать, что-то добавить, то это нужно записать. То есть функцию записи выполняет именно этот компьютер. Там стоит тоже определенное программное обеспечение, которое просто позволяет записать все, что мы сделали в студии. Все песни, джинглы, перебивки, голоса, интервью. Я обо всем рассказал в студии или что-то забыл?
1: Нет, вот все, что нас окружает, все было подвергнуто подробному описанию. Поэтому да, на самом деле, возможно, это звучит немного громоздко и страшно, но на самом деле совсем можно разобраться. Опять-таки, было бы желание.
0: Да, ну еще есть дополнительные фишки в разных студиях. У нас студии разные по пространству. То есть, например, есть студия...
1: На там, первом этаже, да? Которая?
0: Да, внизу находится. Там большее количество микрофонов. Она позволяет вместить большое количество гостей одновременно. Плюс у нас есть возможность вот даже в студии, где мы находимся, тут есть проигрыватели, то есть диджейские сеты, отдельный еще межпульт, который стоит отдельно. Достаточно много всяких диджейских программ делается на радио Blau. Есть тоже такая возможность. Но это как дополнительные экстра функции, которые есть в нашей студии. Вроде бы все, да?
1: Думаю, да.
0: Видите, не так все сложно.
1: Абсолютно не сложно. Самое главное, если кого-то это заинтересовало, можно записаться на воркшоп, прийти, ознакомиться и опять-таки принимать участие в создании свободного радио.
0: Абсолютно верно. И неважно, вы говорите по-немецки, не понимаете немецкий или понимаете, воркшопы проводятся у нас регулярно на разных языках. И даже если у вас есть какая-то индивидуальная потребность, мы рассмотрим и чаще всего сможем найти какой-то компромисс, когда вам удобно, в какое время, потому что есть регулярное время, но тем не менее, если у вас действительно есть интерес, вы хотите что-то делать, но у вас есть другие занятия, работа, учеба, либо еще что-то, либо просто нету интереса там в то время, когда мы регулярно это делаем, мы можем пойти навстречу и найти какой-то определенный термин, который бы подходил всем. И тоже от себя скажу, что я об этом уже говорил, что здесь у нас не только радио, не только радиостанция, у нас сообщество. И мы встречаемся не только для того, чтобы делать программы, мы встречаемся для того, чтобы общаться. Мы все интегрируемся друг в друга, так сказать. Мы находим какие-то совместные межкультурные мосты между собой и пытаемся эти мосты развивать. И я думаю, что у нас это все-таки получается. О чем бы еще хотелось рассказать? То, что у нас есть студии. Я уже об этом говорил, и ты уже рассказывал. У нас есть микрофоны. А микрофон — это такой страшный прибор, которого люди иногда боятся. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, у тебя есть или, может быть, был определенный страх перед микрофоном? Ты понимаешь, что это за понятие?
1: Я, наверное, могу себе это представить, чтобы понять, но самого страха как такового у меня, наверное, не было. И я не знаю, с чем это связано, потому что, опять-таки, опыта ни радиовещания, ни каких-то передач у меня никогда не было. Вот. Но вот так, чтобы я теряла дар речи, когда включается микрофон, такого не было. Но представить себе я это могу. Что с этим делать, сложно сказать, но, скорее всего, просто пробовать. Пробовать, чтобы преодолевать, и раз за разом этот процесс, мне кажется, будет становиться менее безболезненным, если можно так сказать.
0: Да, абсолютно верно. Я думаю, что ты права, твой совет очень хороший, потому что это все, конечно же, приходит с опытом. Есть такое понятие, как страх перед микрофоном. Мне кажется, что оно немножечко сходно с, например, страх сцены или страх камеры.
1: Публичных выступлений, да. Возможно, каких-то, да.
0: Это то же самое. Возможно, мне кажется, что страх микрофона это немножечко, ну, как бы менее массово проявляется, но такое понятие есть, и оно достаточно сильно распространенное. Что бы я хотел сказать, что это нормально. И действительно, есть такая ситуация, что когда вы говорите не в студии, когда ты общаешься, может быть, даже с каким-то мало знакомым тебе человеком, но ты просто общаешься с ним без микрофона, без камеры, то общение происходит немножко по-другому. Если перед вами сразу ставят микрофоны, общение меняется, да, и происходит какой-то тормоз, какой-то ступор.
1: Опять-таки, потому что у человека создается впечатление, что вот сейчас это что-то серьезное, что-то официальное, но по большому счету ничего от того, что включили микрофоны, не меняется. Вы как вели беседу дружескую, профессиональную, экспертную, вы так ее ведете. Просто качество звука становится лучше.
0: Да, но вот это мне еще кажется, что это связано с такими моментами. Страх не только, что перед тобой стоит какой-то аппарат, да, и ты должен говорить, а страх того, что кроме тебя и твоего партнера, с кем ты общаешься, это услышат другие люди. И есть, например, страх, что ты можешь сказать что-то то, ну, чтобы ты, наверное, не хотел бы говорить всем людям. Либо есть страх, например, языка, да, когда у многих людей есть, например, там, по их мнению, скажем так, недостаточные знания определенного языка, на котором ты общаешься, на котором ты стоишь перед микрофоном, что ты делаешь какие-то ошибки, и это срабатывает тоже определенным тормозом. Из-за этого возникает страх. Этого можно избежать. Конечно же, ты права, это все приходит с опытом, но в первую очередь мы не забываем, и это рекомендуется, конечно же, работать, наверное, сначала не в прямом эфире, а делать какие-то программы в записи. И ты должен тогда понимать, что у тебя дальше есть время, возможность смонтировать, вырезать, что-то удалить.
1: Исправить.
0: Да, абсолютно верно. То, что тебе не хочется, то, что ты считаешь, может быть, неприемлемым, то, что ты, знаешь, как слово «не воробей», да, но то оно случайно у тебя вылетело, и ты понимаешь, ой, зачем я это сказал? Если тебя это беспокоит, если тебе это не нравится, это все можно исправить, это все можно удалить, все можно переделать. Но ты права, все приходит с опытом. И чем больше ты что-то делаешь, чем больше ты что-то записываешь, тем меньше ты обращаешь внимание на то, что перед тобой стоит микрофон.
1: И объяснение этого страха — это, возможно, тот перфекционизм, который присутствует в каждом из нас в той или иной степени, потому что очень многие считают, что если не делать все идеально, вот прям выверено до последнего звука, до последней точки, то лучше не делать вообще. Но со временем, мне кажется, такая концепция, она уже теряет какую-то свою актуальность, потому что наш опыт подсказывает и является, мне кажется, хорошим примером того, что главное делать. Главное делать, и качество со временем, оно наверняка будет только улучшаться. Потому что хорошим примером сравнения может служить владение немецким языком. Если бы мы ждали того момента, когда мы начнем говорить на нем на идеальном уровне,
0: то никто бы вообще не догадался.
1: Мы бы молчали. Мы бы боялись перепутать артикль, мы бы боялись перепутать, поставить глагол не на том месте и прочее, прочее. Но говорить нас всегда учили на языковых курсах, что не бойтесь, начинайте говорить. Точно так же и с радио. Свободное радио, оно предоставляет эту возможность говорить на родном языке. Никто же не заставляет делать ту или иную передачу на том языке, которым вы владеете, не в той степени, в которой бы вам хотелось. Нет. И вот эта возможность, если она есть, ее надо использовать, если вам, безусловно, этого хочется. И не бояться.
0: Да, ты права в том, что свободное радио — это радио, на котором можно делать ошибки. И это не то, что не страшно, это абсолютно нормально. Многие люди учатся, и если ты даже сделал какую-то паузу, если ты что-то оговорился, что-то сделал не так, ничего в этом страшного нет. Не нужно этого бояться. Здесь люди, многие учатся, многие выучились, многие работают даже десятилетиями, что-то делают, развивают, скажем так, тот опыт, который у них уже есть. Бояться не нужно, ошибки — это не страшно.
1: Это нормально.
0: Это нормально. И в плане страха еще какие моменты могут возникать, опять же, по моему опыту, например, во время интервью. Ну, возможно, мы могли бы тоже дать какие-то такие свои маленькие советы для начинающих людей, для того, чтобы, может, тоже побороть вот этот страх, который есть, потому что как таковое интервью — это диалог, либо общение с другими людьми часто бывает с малознакомыми или практически незнакомыми людьми, и ты не знаешь пока еще своего собеседника. И это тоже не страшно. Это своего рода интерес, ведь интервью записывается для того, чтобы узнать какую-то информацию, в том числе и узнать своего собеседника. Но нужно ли готовиться к интервью? У меня есть несколько советов. Может быть, ты бы могла бы тоже сказать свои какие-то вещи, которые, ну, не знаю, тебе помогают, может быть, если ты хочешь записать с кем-то, например, какое-то короткое интервью.
1: Ну, все зависит от того, насколько короткое интервью, какая тема. И да, если людей много, если это, допустим, какая-нибудь встреча, какое-то мероприятие, и необходимо собрать мнение присутствующих людей, мне кажется, какие-то общие банальные вопросы, ну, не банальные, просто общие, вот, их будет достаточно, чтобы сложилось впечатление о каком-либо из проведённых мероприятий, но со стороны разного круга лиц и со стороны людей, которые вот в этом участвуют. Это может быть что-то стандартизированное. Вот. Если же это интервью с каким-то одним человеком, мнение которого интересно, здесь, мне кажется, можно подойти к этому вопросу чуть более глубже, изучить в любом случае тематику, которой он занимается, потому что, ну, это неприлично звать человека в гости на интервью и не знать, чем он занимается, чем он увлекается и вообще какой у него род деятельности. Это, ну, это неразумно, это нерационально, это трата вашего и его времени. Ну и времени слушателей, которые захотят послушать что-то, а потом окажется, что это что-то достаточно простое, дилетантское. Поэтому подготовиться к такому роду интервью – это важно, я считаю. Вот я из своего опыта могу сказать, вот последнее наше интервью, которое мы делали без твоей помощи технической, оно бы не состоялось, вот, с Нариной Абгарян. И поскольку я люблю все ее книги, я читала все ее произведения, ее творчество, это для меня не новость, мне было немного проще и легче, но все равно было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, потому что это мнение другого человека, это возможность дать с нашей стороны ему это мнение высказать. И если ты не знаешь, как, о чем с ним говорить, то это создаст определенные сложности. Готовиться к такого рода интервью, я считаю, нужно. Не так, чтобы оно звучало выверено до последней точечки, так, чтобы от его идеальности было немножечко нехорошо, но просто, чтобы это было уместно. Плюс всегда должен сохраняться эффект живой беседы, потому что живой разговор, живой обмен мнениями всегда намного интереснее слушать в эфире, чем что-то, что идет четко по сценарию. Это мое мнение.
0: Да. Опять с тобой соглашусь во многом. Хотя у каждого человека, у многих даже профессиональных журналистов есть свои методики, да, свои какие-то способы, как легче проводить интервью, кому больше нравится, как. По моему мнению, я с тобой согласен, особенно для начала, лучше немножечко подготовиться, действительно поискать в интернете, найти какие-то источники, проверить их, чтобы информация была плюс-минус правильная. Я советую, возможно, не писать все вопросы там слово в слово, может, кому-то это поможет, окей, это возможно, это тоже не проблема, но хотя бы какие-то важные темы или важные точки, на которые нужно
1: стоит акцентировать внимание.
0: Да, или не забыть, как минимум про них не забыть, потому что иногда разговор, беседа может зайти в какое-то другое русло, и ты просто забываешь вообще, о чем вообще шла тема.
1: Но это показатель, насколько интересна данная беседа, если ты теряешь небольшую
0: согласен,
1: суть.
0: Но можно так сильно потеряться.
1: Да, да, безусловно.
0: А вот эти пункты, они помогают в какой-то момент, когда тема или беседа зашла в другую сторону, просто взять и поменять тему направления. Это может быть действительно полезно. Что еще бы я могу сказать? Ты права, нужно человека хотя бы почитать, что, о чем идет речь. И может быть еще такой момент в вопросах. Я бы избегал, вот в немецком языке говорят такие, как есть, я, nein, frage, то есть вопросы, на которые подразумевается ответ только «да» или «нет», потому что есть разные собеседники. Собеседник может быть достаточно открытым и на любой даже такой «да-нет» вопрос отвечать 5 минут и развить эту тему, а может быть собеседник по каким-то причинам не готов к такому детальному разговору и на твой вопрос будет отвечать словом «да» или отвечать словом «нет». И это, как таковая, для тебя становится немножко барьером. То есть вопрос нужно сформулировать с, как вот в немецком языке, словами, начинается слов на букву «в», то есть «во», «варум» и так далее. То есть почему, для чего, где. Ты не можешь, твой собеседник не сможет одним словом чаще всего ответить. Да? То есть это уже подразумевает под собой развитие темы, о чем ты говоришь. Иногда я думаю, что может быть, ну, полезно это запомнить для себя. То есть это, опять же, не исключает полностью тоже эти вопросы, но я бы все-таки бы их, наверное, избегал. Мы, наверное, что-то определенно забыли, но я думаю, что на эту тему, я уже сказал, можно говорить очень долго и часами.
1: Да. А забыли мы потому, что у нас нет сценария, по которому мы идем.
0: Ну, у нас есть небольшие пункты, о которых, конечно, бы хотелось сказать. Я думаю, что мы обо многом рассказали в завершении нашего подкаста.
1: И как-то заинтересовали наших слушателей прийти на радио.
0: Да, я надеюсь, что как раз эта функция, которую мы ставили перед собой, я надеюсь, мы ее каким-то образом выполнили. Я думаю, что мы заинтересовали вас. Я еще раз от себя скажу. Адрес, телефон, контактные данные, имейл вы все сможете найти и на нашем сайте. И главное, не бояться. Главное, если есть желание, придите, напишите.
1: Попробуйте.
0: Попробуйте. И мы найдем какие-то взаимные темы, точки, чтобы в первую очередь вы тоже получили удовольствие от этого всего процесса. И ну, спасибо тебе, Тамара, что ты нашла время.
1: Спасибо тебе, Коля. Это возможности, которые сейчас возникают. И жаль их упускать, ими надо пользоваться. Поэтому, если у вас есть желание,